0: We can.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Disney Pro Bros.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
3: Suck some dick.
4: Fisting.
5: Anal.
6: Я не знаю, что я...

летел на битке. Да, что? Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Do anal. Тебя как коль приму.

0: Доставайте Чупакас. Доставайте Халюкас. Не достанете пиздос. Нали коли смердят. Никого не жалко. Жизнь большая. Dungeon. Похую мороз вообще, если руки в пыль. Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу.
1: Coming.
0: На базу. А в вазе ты
1: затеснят.
0: В вазе. Менты в
2: Dungeon.
1: Amazing.
0: Квас. А я среди
2: ass.
0: Сныкаюсь у пыли. Душ, анальчик. Мне лучше у там
2: бой. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой боечки. А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
2: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
3: gaming up.
2: Yes.
0: Утёк неизвестный, курировать
2: слышь.
0: Патрон в стволе, да утюг.
2: In my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
2: subject.
0: Не мешает, взгляну на Василия. Пришёл час насилия.
3: Gaming up.

0: Со мной большие и у всех при себе
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all male.

0: suction.
1: Does it? Soon coming soon, okay.
2: Люблю тебя, чели, мы в апреле, чтоб выпал
3: семен.
2: Это время, чтоб выпал через не бетонных
3: пол.
2: Клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как
3: семен.
2: Курица капает,
3: Cup.
2: Так вот и взаправду.
3: Люблю
2: может только тот.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name. Yes, последняя
0: bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
2: За последний
0: sex
2: из
0: dungeon
2: деревень скинул
0: bombs.
2: Тот
0: bad cock,
2: что каждый день
0: this thing
2: заходил
0: for 300 bucks.
2: Я свидетель был, как
0: two fat cocks.

0: dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: Latex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of

0: убежала. Совсем дно. А волну отвечали мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.
1: Так.

0: swallow call.
1: Может, это будешь ты?
2: Леди, я место. Дэйли, попробуй, я не в любая мною banking. А как же ты?
1: С тобой чуть-чуть не я тоже.
0: Suck some dick. Bondage.
1: А ты
0: gay.
1: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже
0: horny.
1: Но я тебя.
0: Do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже
0: horny.
1: Но я тебя.
0: Do anal.
1: Тебе.
0: Do anal.

0: Conway. Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом требуется. Что случается?
0: Dungeon Master.

0: рубрика «Бдёга». Прекращается на дюнах Шереметьевский
1: Бакан. И у вас корейских Данжи.
0: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не друг, он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже пакта. Его набиты мышцы семена. Мы залиты, тело все его фаворита. Он готов к смертельной.

0: Сразу же не сбой. Каждый боец тут на тренированный. Сотни приемов и антифронтных. Лучшие на вместе собраны. На сет тут друг с другом тут бой. В этот тир бойцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан. Из сражений разорваны. Кто же из них крутой? Бессмертный бой. Бессмертный бой. Современный
1: fucking coming.
0: Ты не джипромник. Он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже
1: так,
0: его набитый мышцы.
1: Семена.

Каждый бой тут на тренировочной зоне приемов и наш ровный лучший. Вместе собранных на секс, друг друга тут бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой.

0: Dick.
1: Все ближе ко мне.
2: Но я к тебе не подхожу. Просто буду
3: fisting anal.
2: Я у
3: мастера
2: сижу. Мне еще немного
0: семен.
2: Мне совсем немного
0: семен.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Посижу мне еще немного,
2: Seaman,
1: мне совсем немного,
2: Seaman,
1: но

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: amazing. Dungeon master fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: секс.
1: Только привычка, как птичка позовет и ты опять сорвешься по-любому.

0: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin, especially since they're such good size and all.
1: Сегодня
2: morning.
1: С самого утра напеваю песенку про
2: long latex glove. My glove amazing.
1: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
2: Dungeon.
1: Сворочу никогда. Не теряй, не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
1: Все на свете
2: Fisting.
1: Если
2: fucking comic boy.
1: Наперекос. Не впадай.
2: Dark fantasy.
1: И не спанкинг. В самом
2: horny.
1: Случае
2: Dick.
1: Держи трубой и тогда
2: do anal sex.
1: Все само собой. Никогда не теряй, не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно?
1: Suction!
0: Слышь! Строй лодку с
2: палусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать. Для хорошей.
2: Sir.
0: Напевать.
2: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь,
1: халёпа.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: гаки мыча.
0: Жизнь будь таленты,
1: вебсайт. It's a long process.
0: Скроллю каждую ночь со мной
1: мастер.
2: Но на утро опять файт. Литр за литром искать, баду и тиндеры.
1: Баночь, вебсайт.

0: dungeon.
1: В городе чужом, где-то
2: в городе.
1: Хорошо, что ты не
0: Fisting
1: моих
0: anals.
1: И не видел никогда моего
0: Long latex club.
1: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
1: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
1: Первый, как будто
0: Fisting anal.

0: А что, лавы ни у кого нет?
1: Надо. Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: 300 bucks.
1: Должен я. Мне было так с тобой.
0: Amazing.
2: Oh shit.
1: Забыл ведь ты ж
2: fucking slay.

0: Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают
1: Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то Swallow. Любимое пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит ты в ней закрыто дар.

0: шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
1: В перчатке

0: Одно движение, и фонтан
1: Семена
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает...

0: Бесплатно.
1: Будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: I'm fucking coming.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Smart ass.
1: Come on. Let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой.
2: К нему
3: next door.

0: Dick. Come.
1: Плоп. Мелкими каплями прогонит
0: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
0: 300 бакс.
1: Намятый
0: next door,
1: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Так знай, что
1: don't do anal.
0: Иди
2: suck some dick.
0: В полной луне тем
1: so fucking deep.
0: Website. Шорох теней будут там твои.
2: Right.
0: Радостные.
2: Spank.
0: Обними
1: my ass.

0: Radio.
1: Gay website. Gay.
2: Расслабься, Гоша.
3: Fisting.
2: Yeah. Wow. Знаешь, это чувство, когда...
4: Spanking ass.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: God.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: холодной той. Не стали его тогда
1: Jackson Dick.
0: Лишь
1: Finger
0: достали, решили
1: Stick.

0: Ярчик, bondage. Всех на свете наших.
1: Anal. Любит boy next door.
0: И right? Не сегодня.
1: Guitar.
0: Coming. Будем с вами все.
2: The spanking.
0: Только яркими.
1: Gay party.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
0: Лишь
3: бэдкак. Семен.
1: Клеют.
0: In my ass.

0: сзади меня ждет
1: Махлоун.
0: А за ней пустая
1: Пен. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слэй.

0: Fingers.
1: Website.
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door. Do anal.
2: Не ищи для твоих
0: Master.

0: ya.
1: Sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь
1: gay party.
0: Но в суматохе
1: sex.
0: Нелегко, нелегко.
1: Looping up my
0: январская
1: suction. Coming
0: друга.
1: After dungeon.
0: И шумят не видят люди
1: game party.
2: Oh, shit.
0: Проходят мимо.
1: Sex.

0: party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас.
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

0: Drink suction.
1: Трусики. Висят на зеркале. Чё за запах? Почему?
2: Out of shape.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы
2: даем. Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: Get your ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Эй,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey,
3: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs.
2: 15.
3: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Сегодня праздник
3: у Smartass.
2: Сегодня будут
4: Fisting.
5: And anal.
2: Девушек.
6: Bad cock.
2: С утра горят.
7: And bombs.
2: Пришли. Стоят.
8: So horny.
9: The semen.
2: В руках те ребят. Потому что на 10. По статистике.
10: 300 bucks. Full master.
2: Важности полны.

0: Jabroni. Стоят.
1: So horny.
2: The semen.
0: В руках теребят, потому что на 10. Jabroni. По статистике.
3: 300 bucks.
0: Сегодня.
4: Where my fucking pants?
3: For master.
0: Почему-то они статистики назло опять придут.
1: So horny.
0: Придут.
1: So horny.

0: Your бытовых. И теперь каждый вечер на эту
1: Dungeon
0: вывожу дрессированных
2: Slaves
0: своих.
2: Get your ass

0: sex.
1: Yep.
0: 2 blocks down.
1: Нахуяришь, я буду.
2: Loop it up.
1: Yeah.
2: Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master,
0: когда за
1: anal.
0: Началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним прижат.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Billy Harrington.
1: Cock.
2: Упоительный в России.
1: Bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Bad cock.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Fucking slay.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
0: Boy next door.
1: Я одинокий.
2: Lonely
1: bloop. Ты Казанова.
3: Come in dungeon.
0: Suck shit.

0: Чигары мы.
1: Brothers.
0: Семен. Горьких нет, как нет, там мы.
2: Performance artists.
0: Техники. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: anal.
0: Ветер.
4: Two threadcocks.
0: И целовали.
3: Bombs. Legs.
0: Слегка на
2: вендорком. Full master.
0: Милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне
2: anal sex.
0: Со мной
2: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
2: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
2: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
2: в dungeon house for us.
0: И нашей
2: penetration.
0: Пускай пройдет на
4: gay website, gay website.
0: Никакие горы мы.
1: Brothers.

лучше рэп за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
1: Fisting is $300.
0: Ну и да, не надо мне сумму.
2: California.
0: О, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming.
0: Волосах выбять в твоей окне.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный.
1: Anal.
0: Последний выпитый.
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь?
0: Надевка.
1: Boy next door. Deep, dark fantasies.
2: Fuck you, wee-wee.
1: Oh, I'm fucking coming. Ass weekend.
2: Oh.
1: Anal. Coming.

0: español.
1: Gay website. Boy next door. Boy.
2: Boy. Next door.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Next door.
1: Next door.
3: Yep.
1: Suck. Dick. Coming. My ass.
3: Nada mano le tight.
1: Dungeon master.
3: Gay. И хочется просто.
1: Suck dick. Swallow cum.
3: Мне другого не нужно. Такой какой есть. Ты меня не сломать. И все потому что.
1: Boy next

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь.
4: Бежим.
1: Ха-ха. Одна.
4: А у меня есть.
2: 300 бакс. Fisting. Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.

0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Anal.
1: Semen.
0: Swallow my cum.
2: И как нужна, когда обнажена, чтоб никогда не потерять.
0: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
0: Fisting anal fat cum.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появились день опять.
1: Fingerstick.
0: И опять.

0: пользят. Вне ориентации, по сути, граммар наций сапиус. Ритуал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: сло
0: тупо в... Ому Турман нету сексапильней, чем...
1: Billy Harrington.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно,

0: Radio.
1: Gay website.
2: Attention.
3: Обстановка.
1: Amazing.
3: Мы с тобою.
1: Do anal.
3: В этом
1: dungeon.
3: Сегодня.
1: Gay boy. Тави. Gay party.
3: Только для нас. Обстановка.
1: Amazing.
3: Я тебя
1: fucking coming.
3: Я
1: suck dick.
3: На глазах у
1: Please?
3: Твоих.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны.
3: Yes.

0: свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Anal.
2: Fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Lube it up.
0: Свободу.

0: boy next door. Fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Все закрывали нахуй. Вообще пиц. Сейчас просто едем ближе к
1: дунжену.
0: Тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понял. Именно.

0: Прошу, подари мне
1: Long Latex Club Dungeon Master
0: Прав
1: This thing, it's a long process
0: Может опять
1: Can
0: Может опять
1: Word

0: В этом только мы одни.
1: Suction.
0: Август. И
2: Man.
0: С тобою.
2: Fucking deep.
1: Fucking slaves.
3: Я прошу вас,
2: коль... Suck some dick.
3: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
4: As we can.
1: Come on, let's go.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет.
2: Pull up our pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Fisting.
3: Я каждый
0: come my ass.

0: about latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: For dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый скал.
0: My ass.
1: Берегу.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Flesh.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Point.
2: У каждого здесь есть своя.
0: Именно.
2: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
1: This thing.
2: Своих много.
1: Finger.
2: И на взлетке что?
0: Именно.
1: От bad cock.
2: Отлетали.
1: Swallow cum.
2: Друг на друга под утро. Ведь нам не
1: this thing.
2: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
1: Yes. Fucking coming.

0: Я взяла
1: его.
0: Нарим мне все. Маленький мой.
1: Do it.
0: Буду.
1: Anal.
0: Буду. Ну а
1: Master.
0: После

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Oh, yeah, yeah, no.
3: Spanking.
2: The past dela dela you.
1: Sex.
4: The semen.
2: Я подслила, делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Sex.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That's hot. That cock.

0: Idiot.
1: Ask.
0: Мне бьет, болею очень температура. Стою из тебя, как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего, там, где нет.
3: Next door.
0: Come. Идиот.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три.
4: Hot
1: красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо.

0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
1: Fucking deep.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick. Dick.
1: Dick.
0: Dick.
2: Ow! Да что же это?

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: 'Make me come,
1: boy.
2: Make me come,
1: please.
3: Мы так любим дешевые
1: фестинг
3: с непродуманными
1: подходами,
3: где немножечко
2: stick dick in ass.
3: Со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: spanking
1: amazing.

0: with his dick.
1: Really swallow. Really
2: do anal.
1: Deep.
2: So horny.
0: Master.
3: Fisting.
1: Ass.
0: In dungeon.
4: Мы так люто дешевые
0: фистинг
4: со смешными
0: глазами
4: нашими.
2: Do anal.
4: Мы припоганно.
0: Fuck.